0: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Племянник Павла спасает ему жизнь. Следующей ночью заточенному в крепости Павлу явился Господь. «Дерзай, Павел!» — сказал Господь. «Ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так же надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Слова Господа вдохновили Павла. Давно уже хотелось ему посетить столицу Римской империи, чтобы проповедовать там благую весть. Между тем враги Павла считали, что недостаточно заключить его в крепость. Они хотели убить его, и 40 человек поклялись ничего не есть и не пить, пока не убьют его. Придя к первосвященникам и старейшинам, они рассказали им о своем замысле.
1: «Попросите 1000 начальника, — сказали они, — чтобы он завтра привел Павла для дополнительного допроса, и когда его будут вести к вам, мы схватим и убьем его».
0: Про этот заговор узнал сын сестры Павла и, придя в крепость, обо всем рассказал ему. Павел, тотчас призвав одного из сотников, сказал:
1: «Отведи этого юношу к 1000 начальнику, ибо у него есть важное сообщение».
0: С того момента, как 1000 начальник Лисий узнал, что Павел является гражданином Рима, он стал внимательно относиться ко всем его просьбам. К тому же Лисий уже убедился, что у иудеев не было серьезных улик против Павла. Услышав о заговоре против Павла, Лисий приказал его племяннику никому более не рассказывать об этом. Он отпустил его, а сам сразу же приступил к действиям. Призвав 2 сотников, 1000 начальник отдал им приказ подготовиться и в ту же ночь отправить Павла в Кесарию. Для обеспечения безопасности узника Лисий приказал, чтобы Павла сопровождали 200 пеших воинов, 70 всадников и 200 стрелков. Когда все было готово, Лисий написал сопроводительное письмо римскому губернатору Кесарии Феликсу, которому объяснял, почему он посылает к нему Павла. Поздно вечером у ворот крепости послышалось цоканье лошадиных копыт. Павла вывели из крепости, и группа всадников в сопровождении отряда воинов двинулась по темной улице. Никому из иудеев не пришло в голову спросить, что означали звуки, нарушившие тишину ночных улиц. На следующий день Павел был доставлен к римскому губернатору Феликсу. Феликс вскрыл письмо 1000 начальника и прочел следующее: «Человек этот – римский гражданин, которого схватили иудеи и готовы были убить. Его спасли мои солдаты. Желая узнать, в чем его обвиняют, я припроводил его в Синедрион и выяснил, что за ним нет никакой вины, за что следовало бы казнить или держать в заточении. Когда же до меня дошел слух, что иудеи замышляют его убить, я отправил его к тебе, в Кесарию, приказав обвинителям предстать для суда перед тобой». Феликс приказал до суда содержать Павла под стражей во дворце Ирода.

Павел перед Феликсом. Враги Павла были очень раздосадованы, когда обнаружили, что тысяченачальник Лисий вывез узника из Иерусалима целым и невредимым. Они сразу же направили к Феликсу несколько человек, чтобы те выступили в качестве обвинителей Павла. Первосвященник, старейшины и одаренный оратор по имени Тертул поспешили в Кесарию с жалобой на Павла. По приказанию Феликса Павла привели на суд. Тогда встал и начал говорить Тертул. Вначале он восхвалял Феликса в надежде, что он примет сторону иудеев. «Достопочтенный Феликс, — сказал он, — тебе мы обязаны миром и благосостоянием нашего народа. С благодарностью мы признаем это и просим тебя, со свойственной тебе снисходительностью, выслушать нашу краткую речь, ибо мы не хотим утруждать тебя». Феликсу было хорошо известно, как иудеи ненавидят римских чиновников, и его не обманула лесть Тертула. Затем Тертул перешел к обвинению Павла, и речь его сразу же утратила благородство. Он разразился бранью в адрес Павла. «Мы пришли к заключению, что человек этот – язва общества. Он стал возбудителем волнений среди иудеев всего мира и является вдохновителем смутьянов, насаждающих назарейскую ересь. Когда же он дерзнул осквернить наш храм, мы схватили его и хотели судить по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, нарушив правосудие, забрал его у нас и отослал к тебе. Теперь, достопочтенный Феликс, ты знаешь, в чем мы обвиняем Павла?» И иудеи подтвердили, что Тертул высказал их общее мнение. Феликс захотел выслушать Павла и сделал ему знак, чтобы он говорил. «Знаешь, что ты долгие годы справедливо судишь народ?» – начал Павел. «Я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь выяснить, что прошло лишь 12 дней с тех пор, как я пришел для поклонения в Иерусалим. Никто не видел меня спорящим или возмущающим народ. Эти люди не могут доказать того, в чем обвиняют меня. Схватили же меня в храме, когда я был один. Но признаюсь тебе, что я служу Богу отцов моих по учению, которое иудеи называют ересью. Веря всему написанному в законе и у пророков, я всегда стремился иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Выслушав обе стороны, Феликс понял, что у иудеев не было истинной причины и веских улик для обвинения Павла, и сказал: «Я рассмотрю ваше дело, когда прибудет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». После этого он велел всем разойтись. Поручив сотнику стеречь Павла, Феликс предупредил его, чтобы он не стеснял узника и не запрещал посетителям навещать его. Спустя несколько дней Феликс снова позвал к себе Павла. Губернатор и его жена хотели получше узнать о Евангелии Христа. Убедительные слова Павла об истинном воздержании, о грехе и будущем суде произвели на Феликса сильное впечатление. Он с ужасом понял, насколько он грешен. Охваченный страхом, римский губернатор отослал Павла, сказав: «Теперь иди, я позову тебя, когда у меня будет время». В течение 2 лет Павел пребывал в Кесарии под стражей, но надзор за ним не был строгим. Феликс часто призывал Павла к себе и беседовал с ним, надеясь, что тот предложит ему денег за свое освобождение. Хотя Феликс знал, что Павел невиновен, но, стараясь угодить иудеям, он
не освободил его.

Один миссионер многие годы проповедовал Евангелие на острове Мадагаскар. Его нелегкий труд оказался не напрасным. Многие малагасийцы обратились к Богу. Среди постоянных слушателей Слова Божьего был богатый фермер со своей женой. Они имели крупное хозяйство, которое приносило хорошую прибыль. Их единственного сына звали Раманабона. Родители часто брали мальчика на христианские собрания. Когда Раманабоне исполнилось 10 лет, папа отправил его в миссионерскую школу. В этой школе преподаватели учили читать и писать, а также знакомили детей с библейскими героями. Раманабона оказался способным учеником. Он обладал превосходной памятью и умел живо рассказывать о том, что слышал на уроках. Его сверстники с интересом слушали, когда он пересказывал им библейские истории или народные сказки. Но чем дольше Раманабома посещал миссионерскую школу, тем больше он терял интерес к сказкам. Мальчик всем сердцем полюбил Библию, книгу о Спасителе. Евангелие беспрепятственно проповедовалось на острове Мадагаскар до тех пор, пока на трон не вступила новая королева – Ранавалона. Это была очень жестокая женщина. Она враждебно относилась к христианам. Королева боялась, что ее подчиненные примут новое учение и станут неспособными бороться против европейских завоевателей за свободу своего острова. Ранавалона любой ценой хотела сохранить независимость страны и народа. Королева не решалась открыто выступать против христиан. Она боялась настроить против себя крупные европейские державы. Ее страна была еще малочисленной и слабой. Ранавалона решила действовать коварно и осторожно. Вначале она запретила христианам занимать высокие правительственные посты. Потом заставила верующих платить высокие налоги. В семье Раманабоны начались трудности. Хозяйство отца стало убыточным. Один чиновник посоветовал ему: «Откажись от христианской веры, и твои дела снова пойдут в гору». Родители Раманабоны серьезно задумались. Они понимали, если дальше платить такие высокие налоги, то имение вскоре придется продать. Без своего земельного участка они станут рабами. Неужели наш сын, ради которого мы трудились и копили деньги, должен стать рабом? Нет, это недопустимо, решили они. Когда родители сказали Раманабоне о своем намерении, он ответил: «Я лучше стану рабом и буду следовать за Иисусом, чем останусь свободным человеком и изменю ему». Родители думали, что их сын еще слишком молод и не понимает опасности, которая нависла над их семьей. Поэтому они стали реже посещать собрания христиан в надежде, что Раманабона постепенно потеряет интерес к христианскому учению. Вскоре жестокая королева подписала указ, которым запрещалось проповедовать о Христе. Нарушители указа строго наказывали. Многие мальчики перестали дружить с Раманабоной, который продолжал восторженно свидетельствовать другим об Иисусе. Искренние христиане, несмотря на преследования, продолжали собираться на богослужения. Они проводили свои собрания тайно, далеко в лесу. Из деревни, в которой жил Раманабона, больше никто не посещал эти собрания, потому что односельчане и его родители отреклись от Христа. Раманабона сильно страдал из-за этого. Он без особого интереса помогал отцу по хозяйству. Рядом не было ни одного человека, кто бы мог его понять, с кем бы он мог поговорить о своем Спасителе. Раманабона часто уходил в лес и там молился. «Где ты вчера так долго был?» — спросила его мать однажды утром. «Отправляйся на поле и учись у отца, как нужно работать. Мы хотим, чтобы из тебя получился толковый фермер, а от христианской веры откажись».
Разве ты не понял, что противиться указу королевы бесполезно?» Романабонна молчал. До сих пор он во всем подчинялся своим родителям. Неужели теперь ему придется поступать против их воли? Когда мать с раздражением повторила свои слова, Романабонна твердо сказал: «Мама, сегодня мне нужно в лес». «Зачем? Ты ходишь на собрание христиан?» — рассердилась на него мать. В этот момент вошел отец. Он услышал последние слова жены и взволнованно сказал: «Сын мой, будь благоразумным, последуй нашему примеру, откажись от христианства, тебя же могут схватить и казнить». «Папа, разве правильно отрекаться от Спасителя ради своей выгоды и временного благополучия? Разве Иисус не умер за тебя и меня?» Романабонна смотрел отцу прямо в глаза. Отец не выдержал пытливого взгляда сына и пристыженно опустил голову. Потом он сердито выкрикнул: «Если Бог такой могущественный, почему Он допускает столько несправедливости в нашей стране и не показывает свою силу и власть? Настанет время, когда Бог одержит победу над всеми противниками истины», — решительно ответил Романабонна. «Отец, я не могу иначе. Даже если мне придется умереть, я останусь верным моему Господу, Иисусу Христу». На это мужественное признание отец ничего не мог сказать. Мать тоже молчала. Романабонна снова пошел на собрание. Долго он пробирался сквозь густой кустарник и, наконец, достиг цели. На лесной поляне, в тени раскидистых деревьев, собрались христиане. Проповедовал малагасиец, который раньше преподавал в миссионерской школе. Романабонна его хорошо знал. Проповедник говорил о Петре, который отрекся от своего Господа. Он говорил о слезах и душевных мучениях апостола, говорил о благости и милосердии Христа, который простил своего ученика и призвал на служение. Он закончил словами: «Бог ожидает от нас верности, поэтому я хочу напомнить вам слова Господа Иисуса Христа: итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным». Вдруг раздался громкий крик. Из кустов выскочили солдаты и быстро окружили собравшихся. Некоторые из христиан пытались убежать, но проповедник остановил их. «Не бегите, помните, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». «Вы арестованы», — объявил командир королевского отряда. Христиан связали по двое и повели по труднопроходимой дороге через лес. Их безжалостно гнали в столичный город Антана-на-Риву. Романабонна был связан с престарелым малагасийцем. И хотя юноше самому было очень нелегко, он изо всех сил помогал старцу. К концу пути многие узники совершенно обессилели. Королева на этот раз сама возглавила суд. Некоторые узники испугались смерти и отреклись от своей веры. Романабонна, самый младший из них, предстал перед королевой последним. «Отрекись от христианской веры, стань настоящим малагасийцем», — приказала властная женщина. «Я настоящий малагасиец, ваше величество», — уверенно проговорил Романабонна. «И потому я не могу отречься от того, которому однажды пообещал быть верным. Христианская вера лишает наших мужчин силы противостоять врагам. Разве ты не думаешь о свободе своего народа?» — повысила голос королева. «Конечно, я думаю об этом, ваше величество, потому что очень люблю свой народ», — почтительно ответил Романабонна. «Но только Иисус Христос дает настоящую свободу, свободу от грехов и вечных мучений. Всем, кто любит Его, Он помогает оставаться верными Ему даже до смерти. Такой молодой и вздумал меня учить.
— возмутилась королева. «Я хотела тебя спасти, но ты не захотел». Она подала знак рукой. Рамонабону увели в ряды узников. Через день на костре сожгли 4 узников-христиан. Рамонабону и других заключенных заставили смотреть на это ужасное зрелище. Юноша слышал последнюю молитву страдальцев. «Господи, помоги остаться верными Тебе». На следующий день Рамонабону снова повели во дворец. Королева встретила его со словами: «Если ты отречешься от Бога, я сделаю тебя первым чиновником в государстве. Ты мне нравишься. Одумайся и взвесь. Королева говорит с тобой и делает тебе это высокое предложение». «Но царь всех царей запрещает мне отрекаться», — прозвучал твердый ответ. «Христос, который умер за меня, единственный имеет право на мою жизнь. Уведите этого фанатика», — разгневалась королева. Ее терпение истощилось. Грубые руки схватили юного христианина и вытолкали вон. Его судьба была решена. Из 40 оставшихся в живых 20 узников отреклись от Христа. Остальных под знойным солнцем повели на вершину высокой скалы, подножие которой омывала река. «Посмотрите вниз!» — закричал командир отряда. «Мне дан приказ бросить всех вас в эту бездну. Я даю вам возможность спастись. Вы можете прямо сейчас отречься от своего Бога». Двое узников вышли вперед и сказали, что отныне не будут поклоняться Богу христиан. Остальные молчали. Одного из них командир приказал связать веревкой. Затем веревку прикрепили к выступающему зубцу скалы, а узника столкнули вниз. Связанный христианин беспомощно висел над глубокой пропастью. «Отрекись от своего Бога!» — настаивал командир. «Нет!» — послышалось в ответ. Веревку перерезали. Христианин упал в бездну. Других узников постигла та же участь. Рамонабона опять оказался последним. Долго командир смотрел на юношу, прежде чем обратиться к нему со словами: «Отрекись от своего Бога!» «Нет!» — тихо произнес Рамонабона. «У меня есть только одна просьба. Позвольте мне помолиться». Командир молча кивнул головой. Рамонабона стал на колени. Он громко благодарил Бога за оказанную ему честь умереть за своего дорогого Спасителя. Потом Рамонабона помолился о родных. Последние слова молитвы прозвучали о королеве и палачах. С возгласом «Помоги мне, Господи!» юноша позволил связать себя роковой веревкой. Когда веревку стали привязывать к выступу скалы, командир отвернулся, закрыл глаза и уши и стоял так до тех пор, пока все не кончилось. Гибель юного христианина потрясла его и запомнилась на всю жизнь. Через 20 лет этот жестокий человек покаялся и стал служить Иисусу Христу. Весть о мужественном подвиге верных христиан и юного Рамонабонны быстро распространялась по острову Мадагаскар. И только в вечности мы узнаем, сколько еще людей обратилось ко Христу благодаря их жертвенному примеру и яркому свидетельству.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

говорит Господь, Бог Израилев. «Иди и скажи Сидекии, царю Иудейскому, и скажи ему, так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем, и ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон». Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия, царь Иудейский. Так говорит Господь о тебе. Ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире. И как для отцов твоих, прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовония, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя, увы, государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь. Итак, Иеремия предсказывает, что Иерусалим вскоре будет сожжен вавилонским царем, а сам Сидекия будет захвачен в рабство. Я хотел бы также обратить ваше внимание на стихи 8 и 9. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея, брата своего. Сидекия заключил со своими подданными договор о том, что они освободят всех рабов, если эти рабы будут их соплеменниками. Далее читаю вам 15 и 16 стихи. «Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое, но потом раздумали и обесславили имя мое». И возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Господь говорит, что завет этот был справедлив пред очами его. Но поскольку впоследствии Сидекия поменял свое решение, то он обесславил имя Господа. Если бы Сидекия действительно освободил этих людей, то весь мир увидел бы, что Сидекия, царь Иудеи, служит истинному живому Богу. Но он только притворялся. На самом деле он не сдержал слова и не только навлек позор на себя, но и обесславил имя Бога. Друзья мои, мир всегда очень внимательно смотрит на поведение верующих. Люди, которые утверждают, что знают Бога, нередко вредят распространению Слова Божьего еще больше, чем неверующие. Так сколько же вреда наносят сегодня неверующие или лицемерно поклоняющиеся Богу преподаватели колледжей? Бог осуждает таких людей. Послушайте теперь стихи с 19 по 21. «Князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. И Сидекию, царя иудейского, и князей его отдам в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас». Здесь написано «весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца». Именно таким образом в те далекие времена люди заключали завет или договор. Совершалось жертвоприношение. Тельца разрезали пополам, после чего те, кто заключал завет, становились между рассеченными половинами жертвы и пожимали друг другу руки. Так Бог заключил завет с Авраамом. Эта процедура была эквивалентна нынешнему подписанию договора у нотариуса. Договор был заключен, однако Сидекия и князья, священники, народ нарушили завет с Богом, не освободив рабов

и потому Бог осуждает их. Из следующей 35 главы мы узнаем о рехавитах, верующих, которые резко выделялись на фоне еврейского народа в целом. Бог рассказал нам об этих людях, чтобы мы знали, верные Ему служители найдутся во все времена, и Он не оставит мир без тех, кто возвестит свидетельство о Его спасении. Даже в самую мрачную эпоху, в период великой скорби, все равно кто-то будет выступать на стороне Бога. Миром будет заправлять сатана. Но у Бога все равно будут свидетели, и сатана ничего не сможет с ними поделать, пока они не завершат свою миссию. Послушайте первые два стиха 35 главы Иеремии. «Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского. Иди в дом рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина». Послушайте, что было дальше, это стихи 5 и 6. «И поставил перед сынами дома рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: пейте вино. Но они сказали: мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки». Эта заповедь была дана их семье много-много лет назад, и они продолжали свято соблюдать ее, а потому отказались пить вино, которое налил им Иеремия. Послушайте, что говорит об этом Господь в стихах с 13 по 15. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь? Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я послал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня». Бог противопоставляет с одной стороны рехавитов, которые преданно слушались наказа своего земного отца, и с другой стороны народ Иудеи, который пренебрегал заповедями своего небесного отца. В завершающей части главы Бог осуждает народ Иудеи и благословляет рехавитов. В 36 главе говорится об отношении Иоакима к Слову Божьему и к посланиям, которые Бог передавал через своего пророка Иеремию. Вот первые два стиха этой главы. «В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа: возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе от дней Иосии до сего дня». Бог велел Иеремии записать все его слова, а потому Иеремия диктовал слова Бога Варуху, который их записывал. Потом Иеремия велел Варуху принести этот свиток в дом Господень и прочесть его народу. Когда князья услышали об этом, они послали за Варухом и велели прочесть свиток им. Послушайте стихи с 19 по 23. «Тогда сказали князья Варуху: пойди, скройся, ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы. И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в доме Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все слова сии.
Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегуди вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время, в 9-м месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. Мы видим, с каким вопиющим пренебрежением отнесся Иоаким к Слову Божьему. Он сжег свиток. Слова Бога его не интересовали, он их не принял. Он не поверил Богу. Иногда мне приходится слышать статистические сводки о том, что Библия продается больше, чем другие книги. Но меня эта информация совершенно не впечатляет. Важно не то, сколько человек покупают Библию, а то, сколько человек ее читают. Игнорировать то, что написано в Библии, ничуть не лучше, чем бросить ее в огонь. Есть один старый анекдот, который, к сожалению, очень хорошо отражает положение вещей со священным писанием. Мальчик говорит маме: «Смотри, какую старую книгу я нашел у папы на книжной полке». «Осторожно, дорогой, это Библия, книга Божия», — отвечает ему мама. «Тогда, может быть, лучше вернуть ее обратно Богу, пока она совсем не пришла в негодность», — спрашивает мальчик. «Мы ведь все равно никогда ее не читаем». И этот анекдот перечеркивает все статистические отчеты, потому что духовное состояние людей определяется не тем, сколько Библии они купили, а тем, насколько часто и внимательно они читают Слово Божие. Если их Библия пылится на полке, то они по существу пренебрегают ею и бросают ее в огонь, как делал древний еврейский царь. Читаем далее, послушайте 24 стих. «И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии». Этим людям не было страшно, и они не испытывали угрызений совести. Если вы думаете, что Бога могло остановить поведение Иоакима, вы не правы. В 28 стихе Бог велит пророку: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, которые были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский». Иеремия так и сделал. А в 30 стихе, который мы сейчас прочитаем, Бог предсказывает судьбу Иоакима. «За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной». И все произошло в точности, как предсказал Бог. Сегодня на престоле Давида никого нет. Господь Иисус Христос, претендующий на этот престол, происходит совсем не из рода Иоакима. Мария была потомком Нафана, другого сына Давида, и Господь Иисус наследует престол через нее. А потомки Иоакима никогда не будут сидеть на этом престоле. А сейчас, друзья, мы приступаем к изучению следующего раздела книги Иеремии, в котором речь идет в первую очередь об исторических событиях, в связи с которыми Иеремия мог бы сказать: «Я же давно предупреждал, что вас постигнет бедствие». Но он так не сказал, потому что был слишком огорчен происходящим. Иеремия был в отчаянии от суровости послания, которое он должен был передать своему народу. Его родной город должен был обратиться в руины, а народу суждено было попасть в рабство. Иеремия преданно свидетельствовал о Боге и о Божьем желании спасти жителей Иудеи. Если вы хотите знать, что чувствовал Бог, когда наказывал свой народ, посмотрите на залитое слезами лицо Иеремии. К этому моменту он уже посвятил служению около 30 лет.
Когда он только начал пророчествовать, ему было около 20 лет. Этот юный священник был призван стать Божьим пророком. Теперь же он был заключен в темницу, а под стенами Иерусалима стояла армия Вавилона. Осада длилась 18 месяцев, и Иеремия немного рассказывает об этом в 52 главе, а более подробную историческую справку вы можете получить в 4 книге царств и во 2 книге Паралипоменон. Итак, царь Навуходоносор осадил Иерусалим в 3-й и последний раз. В предыдущие 2 раза он захватил некоторое количество пленных и посадил на престол Сидекию, своего вассала. Сидекии хотелось освободиться от вавилонского ига, и поэтому он стал просить помощи у египетского фараона. Фараон согласился помочь Сидекии, но в душе он, конечно же, намеревался подчинить Иудею Египту. Когда фараон прибыл в Иерусалим, Навуходоносор отозвал свои войска. Казалось, что пророчества Иеремии не сбываются, и Бог обратился к пророку с такими впечатляющими словами. Это стихи с 7 по 10 и с 37 главы. «Так говорит Господь, Бог Израилев, так скажите царю иудейскому, пославшему вас ко мне вопросить меня. Вот войско фараоново, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою, в Египет. А халдеи снова придут и будут воевать против города сего, и возьмут его, и сожгут его огнем. Так говорит Господь, не обманывайте себя, говоря, непременно отойдут от нас халдеи, ибо они не отойдут. Если бы вы даже разбили все войско халдеев, воюющее против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы, каждый из палатки своей, и сожгли бы город сей огнем». Бог твердо решил, что Иерусалим будет разрушен. И хотя жителям иудейской столицы казалось, что вавилонские армии устрашились и отступили, этот город неминуемо должен был пасть, потому что так рассудил Бог. Пророка Иеремию заключали в темницу 5 раз. Сейчас он был схвачен из-за того, что советовал Сидекии не заключать союза с Египтом, а сдаться вавилонской армии. Послушайте стихи 11 и 12. «В то время, как войско халдейское отступило от Иерусалима по причине войска фараонова, Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа». Когда вавилонское войско отступило, Иеремия покинул Иерусалим и отправился в свой родной город Анафов. Обратите внимание, что случилось потом, читаю вам стихи с 13 по 15. «Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи по имени Иерия, сын Селемии, сына Анании, задержал Иеремию пророка, сказав: «Ты хочешь перебежать к халдеям?» И Иеремия сказал: «Это ложь, я не хочу перебежать к халдеям». Но он не послушал его и взял Иерия, Иеремию и привел его к князьям. Князья озлобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу, в дом Иоанафана, писца, потому что сделали его темницею. Итак, Иеремию обвинили в том, что он хочет перебежать на сторону врага. Несчастного пророка заключили в темницу, и мы не знаем, сколько они его там продержали. В следующем стихе говорится только, что он пробыл в заточении много дней. Иеремия много выстрадал в то время, но Бог не забыл о нем. Бог побудил царя призвать его к себе. Послушайте стих 17. «Царь Сидекия послал и взял его, и спрашивал его царь в доме своем тайно, и сказал: „Нет ли слова от Господа?“ Иеремия сказал: „Есть“, и сказал: „Ты будешь предан в руки царя Вавилонского“.
Иеремия откровенно сказал царю то, что велел ему Бог. А потом он воспользовался возможностью, чтобы попросить царя об освобождении. Царь не освободил его, но, с другой стороны, и не отправил его на смерть. Читаем стихи 20 и 21, где Иеремия просит. «И ныне послушай, государь мой царь, да падет прошение мое пред лицо твое. Не возвращай меня в дом Иоаннафана писца, чтобы мне не умереть там». И дал повеление царь Сидекия, чтобы заключили Иеремию во дворе стражи и давали ему по куску хлеба на день из улицы хлебопеков, доколе не истощился весь хлеб в городе. И так оставался Иеремия во дворце стражи. Мы видим, что Иеремия пробыл в темнице до тех пор, пока вавилонская армия не захватила Иерусалим. Дорогие друзья, на этом заканчивается сегодняшняя беседа по книге пророка Иеремии. Читая следующие главы, мы узнаем, что происходило во время, когда пророк находился под стражей. Враги Бога добивались смерти его и использовали любую возможность, чтобы заглушить голос пророка. Но Иеремия твердо стоял на своем и, несмотря на угрожающую ему опасность, продолжал рассказывать людям о воле Божьей. А Бог удивительным образом спасал Иеремию от рук убийц. В результате наказание постигло не пророка Божьего, а царя Сидекию. На этом наша передача заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.